Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: покупаете на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: We'll be right back.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

силен.

0: Самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
1: Ну-ка, ну-ка. Так.
0: Примерно, прикинь, сколько километров в час?
1: Слушай, ну давай пусть будет 50.
0: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителей молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью. Возможно, стал прародителем данного мема.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: скидкой пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «КП».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budyuchitelem.rf. Национальные проекты России.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.

0: 12 дня в столице.
1: В России изменятся правила перерасчета за временное отсутствие горячей воды. Названы самые востребованные профессии второй половины года. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Порядок перерасчета за временное отсутствие горячей воды станет проще. С 1 июля управляющие компании будут обязаны автоматически фиксировать перерывы в подаче услуги и делать перерасчет без заявления от жильца. Подтверждать отсутствие воды документально не потребуется. Кроме того, квитанции станут более детализированными. В них появятся отдельные строки для каждого вида работы и услуг. Уборка подъездов, текущий ремонт, обслуживание лифтов, домофонов и вывоз мусора. Самая заметная нехватка кадров во второй половине года сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле, прогнозируют экономисты. По их словам, наиболее востребованными станут инженеры-проектировщики, технологи, специалисты по информационной безопасности и робототехнике, IT-разработчики, врачи, фармацевты, водители, курьеры, строители и продавцы. В отдельных категориях зарплаты и предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. Apple работает над новым iPhone Air, который, как ожидается, будет представлен весной следующего года. Главным нововведением может стать появление второй основной камеры. При этом внешний вид устройства останется почти таким же, как у текущей модели. Помимо широкоугольного объектива, смартфон получит сверхширокоугольную камеру, что должно повысить его привлекательность для покупателей. Также Apple улучшит автономность iPhone Air. Компания рассматривает возможность увеличения времени работы либо за счет более емкого аккумулятора, либо благодаря повышению энергоэффективности. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. О других значимых событиях узнаешь чуть позже.
0: Ну а пока кто-то из нас ждет новый iPhone до весны, еще есть время, послушаем хорошую музыку. В ближайший час она точно будет. Терри Симс, Мистер Ноу Нидол, прямо сейчас. Дальше Зиверт Гасс, ну и я, Макс Фабиан, приветствую всех.

0: Совершенно точно, красивее русских девчонок в мире нет никого. Я думаю, что любой мужчина это подтвердит с легкостью, даже не задумываясь. Ханна, русская красавица здесь на волнах Love Radio 12.19 по столичному.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и мы, молодые люди России, тоже ничего себе, есть экземпляры симпатичные. Так что я думаю, что найдутся каждому молодому человеку найдется своя красавица в этой стране, ну и на этом свете, конечно же. Мы же до конца часа найдем много крутых хитов. Будет Мадонна, будет Сабрина Карпентер с совместной работой Bring Your Love. Чуть раньше группа Добро, Море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: И совсем скоро ветер меняет направление, это моя Мишель.
3: Ветер меняет направление.
0: Слушай Love Radio и лови лучшие саундтреки твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Базз и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему Насуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дюк Дюмон здесь, в эфире Love Radio, его легендарный Ocean Drive. Именно этот трек занимал первые строчки всех мировых чартов лет так 10 назад. Ну а мы отправляемся с тобой к актуальному чарту Big Love 20.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но только сделаем это через 10-12 минут, пока послушаем хорошую музыку. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Через пару минут дальше Келлин Харрис, Summer. Ну а следом, как я и сказал, будем изучать двадцатку лучших треков этой недели. Оставайся рядом.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Час дня столица. Большой-пребольшой привет всем, кто эту неделю ждал главный музыкальный рейтинг Love Radio, чарт Big Love 20. Сегодня мы с тобой вспомним, какие треки стали главными на этой неделе. Меня зовут Макс Фабиан, начинаем наш полет к звездам. Погнали!
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Все верно, все так и есть. Это главный музыкальный рейтинг Love Radio, чарт Big Love 20. Меня зовут Макс Фабиан. Мы начинаем. Напомню, что сегодня воскресенье, день летнего солнцестояния. Ну а у нас впереди 20 лучших треков нашего эфира, нашей недели. Узнаем сегодня, кто выбыл из чарта, кто в него залетел и не отдаст позиции, наверное, в ближайшие недели. Ну и, конечно же, послушаем новинки, которые вышли в последнее время на музыкальных площадках. Ну а пока что мы с тобой вспомним, какие треки стали лучшими в нашем чарте неделю назад.
2: Номер 10.
0: Бери Swim.

0: Номер 7.
1: Алиф Арбенрен, Миллер, Body Talk.
0: Номер 6.
1: Здесь лирик «Don't go mad».

0: а Настя, Дима Билан и «Эпилог». Леони Калум Скотт, «Stay».
1: Номер три.
0: Зиверт Гасс.

Третье место просто залетело, заскочило и, наверное, все-таки не уйдет оттуда как минимум. На этой с 9-го места она сделала прорыв вверх на 6 строчек. Дальше Мадонна, Сабрина Карпентер, строчка выше, Bring Your Love, они плюс одну строчку прибавили. И также плюс один сделали Сикацо и Минелли с треком Yesterday. Такие итоги были на прошлой неделе. На этой будет еще интереснее. Конечно же, новинки в наш чарт залетели. Ну, а если два новых участника, вот как я тебе уже сказал, значит, и два выбывших, поэтому давай узнаем, за кого больше не голосуем. Лана Дель Рей, First Light. Алекс Уоррен, Fever Dream.

13-й строчке Lana Del Rey покидает наш чарт. Да, это, в принципе, середина рейтинга. И, как я уже много раз тебе говорил, это опасная зона. Даже отсюда можно выпасть. Дальше Алекс Уоррен, 19-й позиции. Он находился неделю назад. И сегодня он, конечно же, эта зона вылета очень явная. Сегодня он покидает наш чарт. Ну и, конечно же, пришло время нам с тобой отправиться к нашей двадцатке. И поскольку два новых места, сразу начнем с новиночки. Келин Харрис и Джейзи залетают в наш музыкальный рейтинг и вступают в борьбу за лучшие места нашего музыкального чарта. Big Love 20, трек Satisfied, 20-я строчка, погнали!

решаю, сам решу. Беовульф Феникс здесь в эфире Лав Радио. Ну, в общем, нарешали наши слушатели, что она аж за неделю с 15 места на 19 свалилась. А это значит, что она первый претендент, первый претендент, потому что предыдущий трек был новинкой, он точно не вылетит. Получается, Беовульф первый претендент на вылет уже на следующей неделе. Если ты не хочешь, чтобы это случилось, голосуй за красотку на сайте lavradio.ru в разделе «Чарта». Ну, а мы с тобой движемся вперед. У нас еще 18 крутых треков впереди. Tomorrow Together на 18-й строчке. Эти ребята тоже уступают одну позицию другим участникам, но это не так страшно, если бы они не были в самом хвосте нашего паровоза. За них тоже голосуй на сайте lavradio.ru в разделе «Чарта». Ну, а пока что давай еще раз вдохновимся их работой «Stick With You», и, возможно, тебе действительно захочется, чтобы эти ребята стали немножечко повыше в нашем чарте. 20.

уже ставший хитом Stick With You, трек All Tomorrow Together здесь в эфире Love Radio на 18-й строчке нашего чарта. Надеюсь, ты вдохновился и проголосовал за него прямо сейчас. Ну, а мы отправляемся к премьере. Сегодня их будет целых 6, и первая прям по курсу.

0: Радио.
1: И это будет неожиданная коллаборация, ну, как минимум для меня. Ну, с кем можно представить себе в содружестве музыкальном Олю Серябкину? С Костой Лакостой, окей, с Димой Биланом, да с кем угодно, но только не с Димой Урихом, с рок-музыкантом. Вау, это на самом деле очень интересно. Трек называется, очень интересно, 8901. Что бы это значило? Давай прямо сейчас попробуем угадать.

0: 89.01. Здесь в эфире Love Radio. Это супер новинка от Оли Серябкина и Димы Уриха. Ну, мне такое нравится, мне такое заходит, залетает. Так что прямо сейчас я добавил этот трек себе в избранное. Ну а дальше топ-5 Apple Music Норвегии.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятая строчка. I knew it, I knew you. Это Тейлор Свифт. Четвертое место, Оливия Родриго, The Crew.

0: трек номер один Оливии Родриго «Stupid Song». Именно эти треки слушали на этой неделе чаще всего Норвегия в Apple Music. Мы же отправляемся дальше в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Это 16 место чарта Big Love 20 в твоих динамиках. Хавалан Роксон в эфире Love Radio и Very Go. Что могу сказать про эту работу? Очень классная, она мне очень нравится. И, к сожалению, на две позиции она спускается ближе к выходу. Что не понравилось нашим слушателям в этом треке, не знаю. Но, так или иначе, эти ребята уже целых 10 недель в нашем чарте. Были они высоко, я в этом практически уверен. Поэтому голосуй за этих ребят на сайте loveradio.ru в разделе чарта и давай развернем их выход и сделаем, наоборот, что-то очень хорошее для этого трека. Ну и звучит же. Звучит. А дальше мы отправляемся с тобой очередную премьеру открывать.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И здесь расположилась та самая девушка, артистка, можно сказать, актриса, но и просто талантливый человек Мари Краймбрери с новинкой под названием «Ты помнишь». Все о любви, все о лирике, все о жизненной философии, так, как эта девушка умеет, так, как она преподносит это нам, что каждый ее трек долетает до сердца, ну и, конечно же, до нашего плейлиста. Давай изучать ее новинку «Ты помнишь» здесь в эфире Love Radio.

0: послушали с тобой красивый саксофон в новинке «Ты помнишь» от Марии Краймбрери. Ну и переходим дальше, послушаем, какие треки крутились чаще всего в Яндекс.Музыке на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятая строчка «Holy Flame» «Тону». Четвертая «Беовульф» «Феникс».
2: Огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом. Липуй царица ночь.
0: Третий «Саян» «Мальвура».
3: Да я такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: На втором месте «Боиндия», «Хчо и Модж».

0: трек номер один, Mia Boyko, «Экспонат». Именно эти треки звучали в сервисе Яндекс.Музыка на этой неделе чаще всего. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Это Егор Крид, его незабудки здесь в эфире Love Radio на 15-й строчке нашего главного музыкального рейтинга чарта Big Love 20. Ну и что можно сказать про этого парня? Он всегда в чартах, он всегда на высоких позициях, и вот за неделю ему удалось плюс один поинт заработать к своему треку «Незабудки». Я думаю, что дальше будет только больше. Ну а мы переходим к 14-й строчке нашей гонки хитов. Здесь Anotr и 54 Ultra с танцевальной летней работой «Talk to You». У них плюс 4 позиции и большие заявки на победу.
1: Ты

0: один из самых ярких стартов вообще последнего времени. Чарт Виглав 20, потому что плюс 7 позиций с 20 места редко кто прибавляет сходу. А это сделали Филатов Кэрри среди счастливых людей. 13 место сегодня. Ну а дальше свой топ-5 нам представит Любятинка. Слушай и сравнивай ваши музыкальные вкусы.
1: Топ-5 песен Любятинки на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Любятинка. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5 место я поставила песню, которую считаю идеальным саундтреком для летних приключений. Это Empire of the Sun и хит We Are the People. Имеют статус культовой группы. Одна из самых узнаваемых работ команды Enjoy the Silence у меня на 4 месте. Все мы помним, какие драгоценные камни являются лучшими друзьями девушек. Именно о них поет Риана в хите Diamonds, которому я отдаю бронзовую медаль. Весь мир не всегда заканчиваются успешно. Иногда после них так и хочется сбежать в какую-то другую реальность. Вы прослушали краткий пересказ трека «Paradise» от Coldplay. Второе место. Ну а лидером я назначаю свою песню «Главное бывшее». Узнали себя? Добавляйте в плейлист.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка и лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав-радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
12: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
14: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2020 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: но старая мелодия Биби Рекса Фейтлесс здесь в эфире Love Radio с теми самыми мелодическими ходами, которые мы все прекрасно знаем. 11-я строчка, минус 2 позиции, они больше не в топ-10, так что голосуем за них на сайте и возвращаем в первую десятку. Ну а пока что мы с тобой вспомним, как расположили звезды с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Келвин Харрис, Джейзи, новинка Satisfy. Вульф Феникс.
1: Номер 19.

0: Здесь Егор Крид, «Незабудки».
1: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало белый день. Позвони.
2: Номер 14.
0: Another 54 Ultra, talk to you.
2: Номер 13.
0: Филатов Кэра, «Среди счастливых людей».
2: Swim.

0: часа дня в Москве.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну и начнем второй час нашей музыкальной гонки с премьеры, которая, конечно, в этой гонке не участвует, но очень скоро наверняка этот трек мы услышим в нашем эфире. Это Айова с поп-роковой композицией под названием «Мы». Здесь много красивых нот, здесь много красивых голосов, ну и, конечно же, мыслей, так что обязательно слушай.

новинка Айова, трек называется «Мы». Не только новинка, но еще и большая премьера в нашем российском музыкальном пространстве. Мы же продолжаем наше движение. Впереди 10-я строчка чарта Big Love 20, и здесь у нас новинка. Я хотел сказать новинка в мире, но нет, в мире это уже давно большой-пребольшой хит. 11-е место мирового чарта Genius и такой высокий и сильный старт. Прямо сейчас Ариана Гранде, это Made You Love Me, просто вот со старта залетает сразу на 10-ю позицию, оставляя позади многих мировых суперзвезд. Ну, Ариана Гранде не меньшая звезда. Прямо сейчас Hey, that I made you love me.

Терис Уимс, мистер Non at All. Здесь в эфире Love Radio. Это получается 9-я строчка нашего чарта. Именно этот парень не дал Биби Рекси и Фейтлесс остаться в первой десятке, а также Ариане Гранде с ее новинкой «Пройти вперед себя». Ну а дальше у нас лирик, который минус две позиции освобождает, можно так сказать, на этой неделе. Он был на 6-м месте, а стал теперь на 8-м. К слову говоря, 6 недель лирик в нашем чарте. Но это значит, что у этого парня не начался еще, конечно же, спуск туда вот к финалу нашего состава, в хвост. Поэтому голосуй за него на сайте lafradio.ru. И вполне вероятно, что совсем скоро, на следующей неделе, уже он вернет свои позиции и снова ворвется в топ-5. Ну, я на это очень надеюсь. Лирик Дзан Гомес здесь в эфире Love Radio.

0: 8 недель в чарте эти крутые ребята. Леони, Каллум Скотт, их супер-хит «Stay». 7-я позиция на этой неделе. Минус 3 поинта. Ну, что я могу сказать? Думаю, что на следующей неделе будут какие-то изменения, но не сегодня.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И как ты уже понял, мы переходим к изучению очередной премьеры, которая вышла на площадках на музыкальных только-только вот на этой неделе, в эту пятницу. Это будет мод, мастер слова, мастер глагола и рифмоплет, я бы даже так сказал. Индоклаб, его вайбовый трек в твоих динамиках.

0: зажечь не кисло так, так что обязательно добавляй к себе и жди на танцполах. Ну а мы продолжаем движение наш с тобой вперед, навстречу первой пятерке нашего чарта Big Love 20, но сначала узнаем, что слушали в Португалии, что шазамили, точнее, в Португалии чаще всего на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место Лиса Тиаго Нагуэра «Коме фаро карасо».

0: на третьем The Second Voice Let Me Be. На втором Хюгель Салцо, Джамайкан. И трек номер один, Шакира, Burna Boy, Die Die. Эти треки шазамили в Португалии чаще всего на этой неделе. Мы же возвращаемся к отечественному чарту Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Мадонна и Сабрина Карпентер здесь на волнах Love Radio. Bring You Love. Удивительно, что эти девчонки на шестом месте, а неделю назад они были только на втором. Точнее, не только на втором, а на целом втором. А сегодня только на шестом. Вообще, в принципе, с этой минуты хочется сказать все внимание на экран, ну и, конечно же, к своим приемникам. Потому что дальше будет такой обвал, которого давно я лично не видел в нашем чарте. Пятое место. Сика Цой, Минелли. Да, эти ребята были на первой строчке неделю назад. И тут минус 4 позиции. Конечно же, это кроме как обвалом не назовешь. Поэтому бегом все на сайт loveradio.ru возвращать места своим любимым артистам, ну а пока что как есть и Сика Цой, Минелли, Yesterday, пятая строчка.

0: бывшие уже лидеры чарта Big Love 20 здесь на волнах Love Radio. Сика Цо, Минелли, пятая строчка. Неделю назад они были первыми, но ничего страшного. Я думаю, что они могут отыграть свои позиции. Ну а мы пока познакомимся с очередной премьерой.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Это Валерия Бервульф с треком «Под небом все равны». Но здесь не будет звучать того тяжеляка и того надрыва, который есть в ее первых предыдущих треках. Здесь будет что-то такое же танцевальное, динамичное, но как-то полегче. Лично мне так показалось. Бервульф, «Под небом все равны». Изучаем немедленно.

0: Вервульф, под небом все равны. Но это что-то новенькое в исполнении Валерии. Мне такое тоже нравится, и, мне кажется, идет ей это исполнение. Так что движемся дальше. Мы с тобой узнаем, какие треки входили в топ-5 чарта Big Love 20 в 2012 году.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Оливер Ризли,

0: Gentle One, The Beat Shakers, Машери.
1: Песня номер один.
0: Джастин Бибер, Вик Шон, As Long As You Love Me. Эти треки входили в топ-5 чарта Big Love 20 ровно 14 лет назад. Мы же возвращаемся к актуальной версии.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Зиверт Газ здесь на волнах Love Radio. Догазовали мы вместе с ней до почти верха чарта главных позиций. Ну и немножечко сдала ее работа Газ назад ровно на один поинт. Но ничего страшного в этом нет. Лично я считаю, что впереди все самое лучшее у Зиверт, потому что она только 2 недели в чарте. Как рассказывал ее менеджмент изначально, этот трек провалился со старта, как только релиз случился. Ну а потом пошло дело, люди распробовали. Я думаю, что вернется ей 3-е место, а может быть и 2-е. Мы же отправляемся в тройку лидеров с тобой. Здесь Али Фарбен, Рен Миллер, которые точно тебе пришлись по вкусу. Из 7-й строчки они перепрыгнули сразу на бронзовую позицию. Body Talk здесь в эфире Love Radio.

0: Серебряное место чарта Big Love 20 на этой неделе. Анна, Асти, Дима, Билан и их красивый атмосферный трек под названием «Эпилог». Плюс 3 позиции они прибавили, были в пятерке лучших, ну а теперь в двойке им всего лишь одно место преодолеть осталось до того, как они станут единоличными, ну парными, скажем так, лидерами нашего чарта. Но мы же с тобой движемся вперед, осталось узнать, кто у нас лидер чарта, но прежде мы послушаем, какие треки звучали в Spotify на этой неделе чаще всего.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место. I knew it, I knew you, Taylor Swift. На четвертом, Бирия, Swim.

0: третьем Джастин Бибер, Beating a Beat. На втором месте Майкл Джексон, Билли Джин. Ну и первая, Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Именно эти треки звучали в Spotify на этой неделе чаще всего. Мы же возвращаемся к чарту Big Love 20.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, местные порядки и получение на озон.ру 16+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Очередная новинка на музыкальных сервисах — это Инна Моренито. Оно что-то, мне кажется, про балкон. Она здесь поет. Кто знает латинский, может перевести. Так это или не так, не знаем. Но, тем не менее, мы с тобой должны узнать, кто занял первое место нашего чарта. Сначала вспомним, как расположились звезды на местах с 10 по 2. Ариана Гранде с новинкой «Hey, the time made you love me».

Aerie Swims, Mr. Known It All. Номер 8. Лирик Дон Гомес.

Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring You Love». Номер 5. Здесь Вика Цоя Минелли «Yesterday».

Зиверт «Газ». Номер три. Алиф Арбен, Рен Миллер, «Bodies Up». Дима Билан, «Эпилог».

Ну вот и пролетели 2 часа нашего музыкального ралли, можно так сказать. 19 треков позади, впереди один самый главный. И это Егор Крид и Артик Асти, их Супер Карма. Ну, видимо, они почистили свою и неделю назад с 8-го места на 8-е место перелетели с какого-то другого. Ну, а сегодня 7 позиций преодолели и стали первыми. Я думаю, что можно порадоваться и за них, и за всех, кто голосовал и болел за этот трек. Прямо сейчас Егор Крид, Артик Асти, первое место чарта Big Love 20.

часа дня в Москве. Большой привет всем, кто присоединяется к нам, всем, кто подключается к волне Love Radio. Предыдущие два часа были чартовые, ну а теперь только хиты. Конечно же, любимая музыка. Волан Роксон, Very Go на старте часа. Дальше Hugel, Imagine, Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: плаваем по волнам Love Radio вместе с командой BTS и их суперхитом Swim. Ну и, конечно же, плывем дальше. Выходные в самом разгаре.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Напоминаю, что сегодня воскресенье, впереди лучшие часы этого уикенда, ну и, конечно же, лучшие треки в нашем плейлисте. До конца часа новинка Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Чуть раньше Deflers, это Ту Вилу Стромая. И совсем скоро моя Мишель ЛСП, курточка. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
1: Ну-ка, ну-ка. Так.
0: Примерно, прикинь, сколько километров в час?
1: Слушай, ну давай пусть будет 50.
0: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителям молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью. Возможно, стал прародителем данного мема.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Свежий, совместный и уже супер-хит здесь на волнах Love Radio. Это Сергей Лазарев, Полина Гагарина и их Happy End. 15.50 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше продолжим любить музыку, ведь она будет просто 100% хитовая. Джакон Киллиана, их танцевальный асфальт до конца часа, а также Риан и Келлин Харрис появится We Found Love. Мы же найдем свою любовь также в новом часе. Новые саундтреки любви обязательно ждут тебя.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

столица 16:00. Выходные, как и стакан, могут быть наполовину полны. Для кого-то спектакль уже окончен, в нашем случае шоу продолжается. Поднимаем занавес нового музыкального часа первым номером. Алекс Ворон.

0: Амаль в эфире Love Radio. Музыкант, кстати, станет участником проекта «Жара Лайт», выпускной. Большая вечеринка для тех, кто прощается со школой. Пройдет 28 июня в Москве в Центральном детском магазине. Вместе с ним на сцену выйдут Люся Чеботина, Звонкий, Аня Покров и многие другие звезды. Категория 16+. Ну а я пока расскажу об артистах, которых ты услышишь чуть раньше. Ближе к концу часа. Марк Дан и Джованни Ричи. «Let Me Die». Fast Boy и Topic расплавили час с треком Forget You. И совсем скоро Ариана Гранде Hate That I Made You Love Me. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
3: Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15. 20-00, Москва, 0+.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Love Radio представляет. Лето будет жарким и под его треки. 5 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Holiday Boy. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Holiday Boy. 5 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании «Артлайф». 13+.
10: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля. В музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Только для слушателей Love Radio. Скидка 15% по промокоду «Радио» до 30 июня. Билеты на сайте ddx-fest.ru. 6+.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «LoveOtdykh» на сайте tairai.ru.
9: Love Radio представляет.
12: Не тебя мало.
9: Егор Крид. 10 и 11 июля. Лужники. 2 стадионных концерта. Новое шоу мирового уровня. Звездные гости. Масштаб. Эмоции и энергия. Это будет легендарно. Не пропусти. Егор Крид. 10 и 11 июля. Лужники. Билеты на kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 12+.
13: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-3317.
9: Love Radio. 106.

0: История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Базз и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Большая просьба отложить металлические предметы на электризованный эфир. Пусть и не Зевс, но однозначно житель Звездного Олимпа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Секунды ранее Дима Билан и Молния. В конце часа услышим Daniel CV, Love is a Gun. Зафиналит час легендарная Сиа и Шендерли.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
8: И тогда заберет нас в
9: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
10: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКРН 105-774-68-40-095.

0: 5 вечера в Москве. Love
1: News. В России начнется обязательное внедрение оплаты цифровым рублем. В столице состоится вечеринка для выпускников. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября цифровой рубль сделают обязательным к приему крупными банками и бизнесом. Для граждан валюта останется добровольной. Необходимо открыть специальный счет через мобильное приложение кредитной организации, перевести на него деньги и пользоваться ими для переводов и оплаты в магазинах через QR-код. На остаток не начисляются проценты. Эти деньги нельзя разместить на вкладе, взять под них кредит. За оплату цифровым рублем не предусмотрен кэшбэк. Россияне могут вернуть списанные без согласия деньги за подписку на онлайн-кинотеатр. Для этого необходимо обратиться в поддержку сервиса и направить досудебную претензию. Если там откажут, нужно подать в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, морального вреда, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Кроме того, можно обратиться в банк, если согласие не давалось или было отозвано. Потребуется предоставить заявление об оспаривании операции. В Москве пройдет большая вечеринка для выпускников проекта «Жара Лайт». Выпускной объединит на одной сцене обсуждаемых молодежных звезд, популярных блогеров, известных артистов. В их числе Люся Чебозина, Акмаль, Звонки и многие другие. Мероприятие пройдет в Москве в Центральном детском магазине 28 июня. Вход для зрителей будет свободным по предварительной регистрации. Категория 16+. Жизнь в браке снижает риск развития рака до 3 раз, выяснили ученые в ходе масштабного исследования. Все дело в том, что семейные люди чаще получают социальную поддержку, внимательнее относятся к своему здоровью и вовремя проходят обследование. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного вечера!
0: Чтобы избежать непонятных заболеваний, рака в том числе, скорее ищи свою любовь и организуйте ячейку общества. Ну и, конечно, слушайте вместе Love Radio, Али Фарбен, Рен Миллер, Body Talk на старте. Дальше Зиверт Гасс и я, Макс Фабиан, встречи с тобой.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Вдохновляемся не только многоэтажками, но и чувствуем еще мурашки от того, что лето за окном, любимый человек рядом. Ну, я очень на это надеюсь. Мод мурашками в 17.20 по столичному.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А еще вдохновляемся уикендом, который в самом разгаре до конца текущего часа. Треки, которые тебе точно поднимут настроение. BTS новинкой Come Over. Раньше здесь иллюзия от Дуа Липы. Ну и через пару минут Клинган де Варген, Kids on the Run. Это Love Radio, настоящие саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
1: Ну-ка, ну-ка. Так.
0: Примерно, прикинь, сколько километров в час?
1: Слушай, ну давай пусть будет 50.
0: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителям молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью. Возможно, стал прародителем данного мема.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красивая танцевальная работа от Dua Lipa практически в завершении часа здесь, в эфире Love Radio, 17:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финал часа действительно не с горами. Ближайшие 10 минут с нами BTS Come Over. Это свежая работа южнокорейских айдолов. А также финал часа за треком On The Floor от легендарных Дженнифер Лопес и Питбуля.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
6: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
10: Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

вечера в Москве. Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своих мечтаний, так что все вместе прямо сейчас давайте поверим в чудеса и послушаем крутую музыку. Медуза, Генри, Come on, Mile. Прямо сейчас Don't Wanna Go Home, Флорайда, Good Feeling, следующее.

0: Это Кэт Сай, девчонки из Южной Кореи радуют нас своим творчеством. Кстати говоря, перед любовью действительно стоит сдаться и упустить чувство в свое сердце.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Чем мы, собственно, с тобой и занимаемся каждый день, каждый час, ну и, конечно, каждую минуту. Под лучший плейлист, по нашему собственному мнению, ну и по мнению наших слушателей тоже. До конца часа Бенсон Бун, Mystical Magical. Чуть раньше градусы, новинка на ресницах.
2: Рядом с тобой замедляется время.
0: Ну и совсем скоро Vertigo, это Волан Рокстон. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Базз и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дня мирового футбола. Здесь в эфире Love Radio. Это Ava Max, Bia и FIFA Sound с одним из саундтреков чемпионата мира по футболу. 18:50 в Москве. Погнали дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а до конца часа мы также вдохновляемся хорошей музыкой и крутой погодой. Benson Boone, Mystical Magical будет, а также Britney Spears и ее Toxic. Но новый час принесет новые саундтреки любви. Будь с нами.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: И тогда заперет нас в
11: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
12: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении М-Видео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будет...

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

7 вечера в Москве. Любимый человек, друзья, добрые друзья, хорошая компания, ну и, конечно же, крутая музыка ждут тебя в самое ближайшее время. Ты рисуем с Мистер Ноунидол, дальше моя Мишель на малиновой луне. Ну и я, Макс Фабиан, с вами еще 60 минут.

0: Если Мари Краймере нравится жить, то нам и подавно. Особенно, когда ее творчество звучит здесь, в эфире Love Radio, в 19.17 по столичному. Погнали дальше, посмотрим, какие треки ждут нас до конца часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Это не просто какие-то треки, это стопроцентные хиты от суперзвезд. Будет банк от Зи.

0: The Fate of Ophelia o Taylor Swift. Ну и совсем скоро послушаем Fever Dream, это Алекс Уоррен. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
1: Ну-ка, ну-ка. Так.
0: Примерно, прикинь, сколько километров в час?
1: Слушай, ну давай пусть будет 50.
0: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителям молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью. Возможно, стал прародителем данного мема.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: или же The Fatal Five Feeling. Ну, в общем, судьба этой девушки такова. Тейлор Свифт ее только что рассказала в красивой работе The Fatal Five Feeling. Мы же движемся с тобой дальше. Финал часа не за горами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Давайте улыбаться, потому что впереди самые яркие вечерние часы этого уикенда. Завтра уже многим на работу, но если не многим, то всем, я так скажу. До конца этого часа Айс Гергерт и Зиверт порадуют нас своим банком. Ну а дальше DJ Gojo с новинкой Michiko. И финал часа проведем под звуки Promiscuous. Это работа от Нелли Фуртадо и Тимбаленда. Я же Макс Фавиан, на этом прощаюсь с тобой, но не так уж и надолго. Завтра в 7 утра по московскому времени услышимся и увидимся, будем друг другу дарить хорошие эмоции и музыку. Все, всем пока, классного вечера.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
3: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
11: И тогда заперед нас в
12: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
13: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении М-Видео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УКРН 105-774-68-40-95.
14: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: История игрушек 5. Вот уже вышла новая часть культового мультсериала. На этот раз Вуди, Базз и остальные игрушки столкнутся с невероятнейшей угрозой современности. Это гаджеты, которые отнимают внимание их новой хозяйки. По итогу, я думаю, сюжет-то будет достаточно короткий. Придут игрушки, разобьют планшет, ребенка накажут, у него депрессия. История игрушек от Балабанова. Если бы он снимал, вот такая была бы немножечко грустненькая.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Так. Примерно, прикинь, сколько километров в час?
1: Слушай, ну давай пусть будет 50.
0: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителей молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью и, возможно, стал прародителем данного мема.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

Москве 22 часа. Радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.